0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: В Челябинской области идет набор в отряд «БАРС» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

trouble like

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Почему все вкусное вредное?
3: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
4: Можно ли быть счастливым без денег?
5: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
6: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
2: Для лиц старше 6 лет.
3: Музыкалка на Радио 100. Музыка – это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Врезцов. Здравствуйте. Летом туристы совершили более 5 миллионов поездок на Южный Урал, при этом в бархатный сезон трафик не падает. Об этом сообщили в Центре проектного развития и туризма. Турпоток растет, за последние 5 лет он увеличился вдвое. В регион активно едут не только из соседних областей, но и из Центральной России, Северных и Приволжского округов. В Челябинской области появляются новые форматы отдыха – яхтенный, промышленный и гастрономический туризм. Среди нововведений в этой сфере – цифровизация сервиса. С 1 сентября гостиницы с более чем 50 номерами заселяют гостей через систему МАКС. Уже 70 гостиничных комплексов работают в таком формате. В это воскресенье садовые маршруты Челябинской агломерации завершат работу, об этом сообщили в пресс-службе Миндертранс региона. 18 сезонных маршрутов, 13 внутри Челябинска, 4 внутри Копейска и 1 из Челябинска в Сосновский округ завершают работу 27 сентября. Садовые автобусы за сезон перевезли более 600 тысяч пассажиров, уточнили ведомстве. При этом 11 межмуниципальных маршрутов продолжат работать до 15 октября включительно. Это автобусы из Челябинска, Магнитогорска и Златоуста в пригороды. В Симской детской библиотеке торжественно открылся детский культурно-просветительский центр «Курчатов-Град». Проект реализован по нацпроекту «Семья» при поддержке губернатора Алексея Текслера. Центр назвали в честь знаменитого ученого Игоря Курчатова, который родился в Симе в 1903 году. «Курчатов-Град» — это интерактивное пространство, сочетающее функции современной детской библиотеки, научной лаборатории и культурного центра. Там можно собрать робота, попробовать себя в 3D-моделировании, провести химический опыт или снять видео в ТВ-студии. О погоде. В Челябинске сегодня малооблачно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 19 градусов. Антон Врезцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 27 сентября. В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить о картинах в интерьере. Очень часто картину выбирают по принципу, подойдет ли она по цвету к дивану или шторам. Но мне кажется, что это не самый интересный подход. Картина не обязательно должна повторять цвета интерьера. Наоборот, иногда именно самостоятельное произведение искусства делает пространство более выразительным. В первую очередь я смотрю на масштаб. Маленькая картина на большой пустой стене может просто потеряться. А крупное произведение способно сразу изменить восприятие всей комнаты и стать ее главным акцентом. Важно и само место. Картина может поддерживать композицию над диваном, кроватью или консолью, но не обязательно должна висеть строго по центру. Иногда она интереснее работает в стороне, создавая асимметрию или добавляя интерьеру динамики. Отдельно стоит подумать о раме. Она может быть практически незаметной и оставить главным само произведение. А может стать частью композиции. Я не советую выбирать картину только потому, что она идеально подходит по цвету. В хорошем интерьере искусство может существовать немного отдельно от остальной обстановки. Гораздо важнее, чтобы сама работа нравилась и вызывала эмоцию. Картина вообще способна сделать интерьер более личным. Это уже не просто предмет декора, а вещь, которая говорит о вкусе, интересах и характере людей, живущих в доме. Поэтому при выборе картины я бы в первую очередь смотрела не на то, с чем ее можно сочетать, а на то, какое место она займет в пространстве и что добавит именно этому интерьеру. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. Студия Антон Образцов. Здравствуйте. Спасатели не могут попасть на судно «Триумф» у Камчатки, где пропали 4 рыбака. Об этом РИА Новости сообщили в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Пароход продолжает гореть, высадиться на него с целью осмотра и буксировки нельзя, сказали собеседники агентства. В пятницу вечером в Тихом океане к востоку от мыса Хаджилайка сгорелось рыболовное судно. На борту находились 29 членов экипажа. Спасатели эвакуировали 25 из них, 4 госпитализировали, причем двоих в тяжелом состоянии. Место нахождения еще 4 моряков неизвестно, возбуждено уголовное дело. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Даурена Касанова от должности министра обороны республики после гибели военнослужащих в Каспийском море, сообщила пресс-служба главы государства. В четверг Минобороны Казахстана сообщила, что во время учения на побережье Каспия из-за резкого ухудшения погоды и усиления ветра 17 военных моряков унесло в море, 14 из них погибли, 3 удалось спасти. Было возбуждено уголовное дело для расследования причин и обстоятельств трагедии. Создана правительственная комиссия. МВД Казахстана ранее объявила о задержании 5 должностных лиц системы Министерства обороны. Кипр планирует пересмотреть и ужесточить условия программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции перед присоединением страны к Шенгенской зоне. Об этом заявил заместитель министра по вопросам миграции. Пишут аргументы и факты. По его словам, за последние 2 года в рамках программы было выдано около 1500 виз инвесторам. Власти намерены усилить контроль за соблюдением установленных требований получателями разрешений. Сейчас проводится проверка примерно 12 000 паспортов, выданных в рамках программы с 2013 года. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран на пост вице-президента Международной шахматной федерации, а назначение объявили на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Кандидатуру Колобкова поддержали 78 делегатов. Сам он оценил такое решение ФИДЕ как поддержку России и российских шахматистов. О погоде. В Челябинске сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца, мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: piano. Hello, kissy digi. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Радио 100. Эталон хорошего вкуса.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 27 сентября. В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые. Это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне Roxette Fading Like a Flower. Увидаю, как цветок.

in a time when the sun descends, alone, I ran a long, long way from home. В то время, когда солнце опускается, я бегу далеко от дома. To find a heart that's made of stone, чтобы найти сердце, сделанное из камня. Эта песня вошла в третий студийный альбом Roxette Joy Ride, который вышел в 1991 году. Автором музыки и текста стал Пер Гесли, а продюсером выступил Кларенс Офферман. Fading Like a Flower стала вторым синглом с альбома и одной из самых известных баллад дуэта.

0: Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet, it seems I can't let go. Каждый раз, когда я вижу тебя, я хочу спрятаться, но когда мы встречаемся, не могу отпустить тебя. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Каждый раз, как ты выходишь из комнаты, я чувствую, что я увядаю, словно цветок. По смыслу, эта песня о человеке, который никак не может освободиться от болезненных чувств. Встреча с любимым снова вызывает сильные эмоции, а его уход ощущается как постепенное угасание. Именно поэтому образ цветка здесь становится метафорой душевного состояния героя. Песня звучит как большая эмоциональная баллада, а ведущий вокал лежит Мария. Tell me why when I scream there is no reply. Скажи, почему, когда кричу, никто не отвечает. When I reach out, there is nothing to find. When I sleep, I break down and cry. Когда достигаю чего-то, там уже этого нет. Когда сплю, я ломаюсь и плачу. Клип на песню снимали в Стокгольме, в том числе в историческом районе Гамла-стан и рядом со Стокгольмской ратушей. Интересно, что съемки проходили в холодную погоду, что добавило видео особое настроение. А сама песня стала большим международным хитом. В США она поднялась до второго места в Billboard Hot 100. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: Радіо 100.
1: Autumn in New York.
0: 100 FM.
1: Why does it seem so inviting?

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сегодня в Челябинской области чествуют воспитателей. Алексей Текслер отметил, что именно эти специалисты помогают расти здоровыми и счастливыми более чем 165 тысячам воспитанников детских садов, формируют нравственные ориентиры и любознательность. Губернатор рассказал, что в регионе за 7 лет построили 67 детских садов, капитально отремонтировали 133. Но важнейшей задачей остается сохранение кадрового потенциала и профессиональных традиций. Условия семейной ипотеки изменятся в Челябинской области с 1 октября. По новым правилам процентная ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей в семье. Например, семьям с 5 детьми и более будут выдавать кредит по 2% годовых. Максимальная сумма составит 10 миллионов рублей. Семьям с одним ребенком дадут максимум 6 миллионов по 10% годовых. Кросс нации прошел накануне на Южном Урале. Главный старт состоялся в Челябинске. Прошли забеги на дистанции от 1000 до 12 тысяч метров, а также массовый забег на 2000 метров. В соревнованиях участвовали около 7 тысяч человек. В рамках праздника челябинцам вручили золотые знаки отличия ГТО. Среди награжденных министр молодежи Юрий Болдырев и руководитель Центра спортивной подготовки по зимним видам спорта Максим Соколов. О погоде. В Челябинске сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 20 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
4: Почему у одних все, а у других сессия?
5: Сколько времени нормально не мыть посуду?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На Радио 100 прогноз погоды на это воскресенье, 27 сентября. В Челябинске сегодня малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 19 градусов.
1: Радио 100. Наслаждение для искушенных.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Музыкалка» на Радио Стол.
1: Друзья, здравствуйте. Это рубрика «Музыкалка» на Радио 100. Продолжаем знакомить вас с историей музыки. В эфире я, Оля Диева, и моя гостья, музыковед Наталья Кучер. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оля.
1: Неделю назад мы с вами начали знакомство с музыкой. Выяснили, что она была очень развита в Древней Греции. Сегодня пойдем дальше и окунемся в средневековую музыку. Да, послушаем ее. С чего начнем?
2: Ну, здесь нужно начать, наверное, с того, что средневековье — это такая эпоха в истории музыки, в которой всем управляла церковь. Музыка, в общем-то, в это время, она неотделима от религии, поэтому она, опять же, носит такой прикладной характер и обслуживает интересы церкви, поэтому в основном носит духовное такое предназначение. Конечно, была народная музыка, но она считалась языческой, и церковь ее там все время, гонения на нее были, она все время отвергала. И здесь у нас есть очень важная ключевая фигура — это папа Григорий Великий I. Музыканты, профессионалы, ну, может быть, и любители, наверное, слышали такое понятие, как григорианский хорал. Это песнопение церковные, которые вот как раз этот папа Григорий Великий организовал в единый какой-то сборник, назывался он тогда «Антифонарий», и он стал ключевым сборником для Европейской церкви на очень долгое время. Хоралы, которые он собрал воедино, они отвечали церковному обиходу. Правильные такие песнопения, которые должны исполняться в церкви. И тогда это был действительно прорыв. Предлагаю чуть-чуть окунуться в это звучание, послушать музыкальный пример. Оно, конечно, опять же, не аутентичное, там, 6 века, но воссозданное.

0: Еще интересный факт, что в эпоху Средневековья начинает развиваться музыкальная наука. Как раз вот этот папа Григорий, ну, это церковнослужитель, но он подготовкой певчих занимался для как раз церковной службы по своим сборникам хоралов.
1: Ну, то есть мы немножечко отошли от музыкальных инструментов и пришли именно к пению.
0: Да.
1: А что про музыкальные инструменты? Орган? Что там использовали?
0: Орган будет позже. Это, опять же, европейская церковь. То есть это католическая традиция, орган в церкви. Но пока вот в церкви именно певчие. Певчие, которых они воспитывают, которые учат вот эти все песнопения. И очень сложно это было, потому что они там годами изучали эти песнопения, как говорится, с голоса. Вот он им поет, они запоминают.
1: Ну и как раз вот напрашивается вопрос про ноты, потому что когда есть ноты, уже понятно, как то или иное произведение исполнять. Ну, наверное, где-то здесь ноты и зародились, да?
0: Да, как раз вот в этот момент появляется первая такая очень еще примитивная нотная запись, невминная нотация она называется. То есть, что такое невмы? Мнемонические знаки, которые не показывали певцу конкретную мелодию. Они показывали, куда нужно пойти голосом, вверх или вниз, сколько протянуть тот или иной звук. То есть они как бы напоминали, что нужно вот так как будто бы спеть. Примерное направление мелодии. В русской традиции это знаменное письмо было, знаменное пение. Они вот по этим знаменам пели. Невмы — это как раз начало вот этой вот традиции записывать произведения, да, которые легли в основу современной нотной записи. В XI веке появляется такой ученый-теоретик, он довольно известный, Гвидо Аретинский или Гвидо из Ареццо, из города Ареццо, который изобрел прообраз нашего пятилинейного нотного стана, которым пользуются сейчас все музыканты. Линеек было 4. Он их раскрасил в разные цвета, дал им название, что это значительно облегчило жизнь певцам, потому что они стали сами изучать эти песнопения уже как бы по нотам. И вот Гвидо назвал эти 4 линейки по-разному. У нас дошли названия ключей, которые позволяли читать эту нотную запись. То есть все музыканты пользуются в основном 2 ключами. Это ключ соль скрипичный, который называется, и ключ фа басовый.
1: Наталья, очень интересный рассказ. Отдельное вам спасибо за то, что вы доносите до нас это все простым, понятным языком. И я так понимаю, что нас ждет долгое и увлекательное путешествие в историю музыки. Скажите, пожалуйста, что в следующем выпуске мы обсудим, какой новый музыкальный этап?
0: В следующий раз поговорим о нотной записи и последствиях этого явления.
1: Музыкалка на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спасатели пытаются отбуксировать горящий сейнер «Триумф», на котором пропали 4 рыбака. Об этом заявили в морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского. Сейчас сейнер находится в 70 милях от порта. Экипаж судна «Суворовец» продолжает осматривать акваторию. К поискам привлекают и проходящий мимо водный транспорт. В пятницу вечером в Тихом океане к востоку от мыса Хаджилайка загорелось рыболовное судно. На борту находились 29 членов экипажа. Спасатели эвакуировали 25 из них. Местонахождение еще 4 моряков неизвестно. Возбуждено уголовное дело. Число жертв взрыва дома в Афинах выросло до 6. В субботу днем были обнаружены 2 тела погибших, сообщает РИА Новости. Взрыв в здании в туристическом районе неподалеку от Акрополя и храма Зевса произошел в пятницу, предположительно из-за утечки газа. Точную причину предстоит установить следствию. Пострадали 3 человека, прохожие и 2 жительницы соседнего дома. Сообщается, что в этом здании проживала пожилая пара, гражданин Великобритании с супругой. А там же снимали квартиру 4 туриста из США. Минпросвещение России обновит стандарт работы детских садов. Акцент сделают на знакомстве дошкольников с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Сергей Кравцов. Министр подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. Турция, Египет и Объединенные Арабские Эмираты возглавили топ-3 направлений организованных туристических поездок россиян. А в 2025 году это следует из данных Росстата, опубликованных в статистическом бюллетене ко Всемирному дню туризма. По данным Росстата, турфирмы отправили в Турцию более 3 700 000 россиян, в Египет почти 2 миллиона, в ОАЭ более 1 миллиона. В Таиланд по туристическим путевкам в прошлом году съездили более 900 тысяч граждан России, в Китай 509 тысяч, а в Абхазию и Вьетнам 419 и 380 тысяч человек соответственно. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервилл на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервилл на радио 100.

0: На радио 100 информация о погоде на завтра. В понедельник в Челябинске будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 5 градусов тепла. Завтра днем плюс 20.
1: Радио 100. Sounded like something.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В 2027 году Челябинск официально примерит статус культурной столицы России. И то, каким именно увидит наш город гости и запомнит сами челябинцы, зависит не только от ведомств. Главный ресурс – это инициативы самих горожан. О том, как превратить смелую задумку в официальный пункт программы «Челябинск. Культурная столица 2027», поговорим в этом выпуске программы «Культурный код». В гостях в студии «Радио 100» специалист по работе с министерствами, ведомствами и развитию партнерской сети программы «Челябинск. Культурная столица 2027» Виктория Тутубалина. Виктория, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Большая подготовка культурной столицы идет полным ходом. Конечно же, мы все слышали про то, что есть амбассадоры культурной столицы. Это Олег Митяев, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Николай Цицкоридзе, Евгений Миронов и Алексей Рубин. Какова вот миссия конкретно этих людей? И это только медийное представительство на федеральном уровне? Или все-таки мы увидим какие-то новые творческие продукты с участием?
3: А вообще, я хочу сказать первое, что я, наверное, не побоюсь этого слова, что эти амбассадоры, эти люди являются друзьями нашей области Челябинской. Это люди, которые с года в год приезжают к нам со своими проектами, со своими мероприятиями. То я считаю, что эти проекты действительно полюбились уже и жителям, и гостям нашей области. Я вот, например, там, даже если привести пример с Олега Митяева, да, это всем известное культурное событие «Ильменский фестиваль», премия «Светлое прошлое». Валерий Гергиев и Денис Мацуев каждый год приезжают на площадку филармонии, дают какие-то интересные свои концерты. Про Николая Цицкоридзе, вот он уже второй год приезжает и сотрудничает с Театром оперы и балета, что тоже для нас очень ценно и важно. А по поводу 2027 года, мы сейчас все равно в стадии разработки каких-то проектов, мы думаем про новые направления, и я думаю, что эти люди все равно к нам, наши амбассадоры, приедут и принесут что-то новое и ценное для нашей области.
2: Будем обязательно ждать. Но помимо амбассадоров культурной столицы есть еще статус резидента. И данный статус уже получили бренд «Ботаника», компания «Бизнес-медиа», компания «WeGood». Расскажите, пожалуйста, о ценности вклада данных резидентов.
3: Угу. Давайте, наверное, я начну с «Ботаники». «Ботаника», мне кажется, сделали уникальную историю. Они придумали вкус культурной столицы. Также они сделали брендированную продукцию своих баночек. Она сейчас тоже в продаже. Знаю, они нам очень сильно помогают. То есть на все наши знаковые события предоставляют эту продукцию. Мне кажется, я повторюсь, эта история очень интересная и классная. Впервые появился, да, вкус именно культурной столицы, это появилось в нашей области. А также про компанию «Бизнес-медиа» я хочу сказать. Благодаря им на сегодняшний день на медиаэкранах в Челябинске мы рекламируем не только афишу, да, и события культурной столицы, но и все равно жители узнают больше о культурной столице. Про «WeGood» я хочу сказать, что они разработали футболки, худи с символикой «Челябинск. Культурная столица». И здесь очень важно, что это, знаете, выходит за пределы как бы афиши мероприятия, а больше делает, знаете, для жителей все равно нашего города и региона. И хочу сказать большое спасибо, что они проявляют инициативу, действительно работают с нами, сотрудничают. И мне кажется, вообще главная ценность резидентства – это такое, знаете, взаимное сотрудничество, где мы друг друга слышим и делаем какие-то такие интересные проекты.
2: Конечно же, хочется спросить, как получить этот статус культурной столицы? Угу. Что необходимо сделать, чтобы...
3: Смотрите,
2: стать
3: частью? Мы с коллегами разработали положение по резидентству. В этом положении у нас есть заявка, то есть все желающие к нам обращаются, мы высылаем это положение, они его изучают, заполняют заявку. Если все-таки правильные ценности, хорошая репутация, классные идеи, то экспертный совет смотрит и принимает решение, давать ли такой статус компании или организации, или человеку, как вот резидент культурной столицы 2027.
2: Это можно сделать на сайте Министерства культуры?
3: Да, у нас, да, на сайте Министерства культуры Челябинской области есть вкладка «Челябинск. Культурная столица». Там есть вкладка «Инициативы», указана рабочая почта, куда каждый желающий сможет написать какие-то свои идеи, проекты. Причем я хочу сказать о том, что не обязательно какие-то готовые проекты приносить, можно просто прийти с идеей и вместе, да, подумать, поразмышлять, и мы уже даем какие-то там свои направления, помогаем в реализации каких-то проектов. То есть, это, говорю, не обязательно должен быть готовый продукт какой-то или готовый проект.
2: Просто с идеей и уже подключается,
3: да,
2: министерство,
3: да,
2: с помощью.
3: Да, да, да, да. То есть мы понимаем, в каком направлении двигаться. Там, если это там архитектура, да, мы связываемся с Министерством архитектуры и строительства. Ну, то есть, там, если Министерство спорта, то есть все равно мы работаем в области все вместе, да, со всеми министерствами, мы подключаем всех людей, которые вот отвечают за ту или иную деятельность.
2: А направление? То есть можно с любого направления?
3: Да, да. На самом деле, да, у многих есть такое ощущение, что резидент культурной столицы – это все-таки люди, которые связаны там с культурой да. только. Да. Это на самом деле нет, мы смотрим гораздо шире. Это может быть и бизнес, и образовательные организации, креативные индустрии, просто какие-то проекты, компании. Вот я сейчас приведу пример. К нам обращается там оптик-центр, которые тоже хотят быть резидентами. Да. То есть в целом, говорю, если у вас есть какие-то предложения, идеи, инициатива, мы только рады. Вот.
2: Да, главное, что мы подчеркиваем, что не обязательно быть связанным именно с культурной да. деятельностью.
3: Да, все верно.
2: А что происходит после того, как организация становится резидентом? Предполагается, что эти проекты будут жить и развиваться после уже 2027 года, такого, угу. на будущее немножко.
3: Вот, вообще для нас резиденты и там, резидентство, да, это взаимное сотрудничество. И мы надеемся, что 31 декабря 2027 года это не закончится. А после того, как организация становится резидентом, да, для нас как раз-таки начинается самое важное, это взаимное сотрудничество. И мы не хотим, чтобы резидентство было каким-то статусом или просто знаком на один год. Нам важно, чтобы это был конкретный проект или какая-то идея, и, конечно, мы хотим, чтобы это работало на результаты и в дальнейшем. И, конечно, нам очень хочется, чтобы проекты эти не заканчивались. Если проект будет успешным, востребованным, интересным, и он полюбится жителям и гостям нашей области, почему бы ему не жить дальше? Мне кажется, наоборот, это будет один из таких главных результатов программы, когда 27-й год пройдет, и останется не только воспоминание о большом культурном годе, да, останутся какие-то хорошие партнерства, новые традиции, которые продолжат развиваться в Челябинской области.
2: Замечательная идея. Виктория, давайте, наверное, еще раз да, скажем, если нас слушает компания или организация, которая думает, как же, где же это, как стать частью культурной столицы. Давайте еще раз обозначим.
3: Заявку можно подать на сайте Министерства культуры Челябинской области. Там есть отдельная вкладка «Челябинск. Культурная столица 2027». Вкладка «Инициатива». Есть рабочая почта. Туда вы можете отправлять свои заявки. Мы это все в ежедневном режиме отсматриваем, смотрим, отвечаем, и вот экспертным советом будем принимать эти заявки, там, договариваться о встречах, встречаться с компаниями, с организациями, просто с людьми, которые отправили нам свои инициативы, идеи и так далее.
2: И до какого числа нужно это сделать?
3: До 1 ноября 2026 mm-hmm. года.
2: То есть времени осталось совсем немножко?
3: Да.
2: Здорово, очень интересная инициатива. Я думаю, что наш город еще больше расцветет. И спасибо вам большое за интервью.
3: Спасибо.
2: И напомню, что в гостях студии «Радио 100» была специалист по работе с министерствами, ведомствами и развитию партнерской сети программы «Челябинск. Культурная столица 2027» Виктория Тутубалина. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: «Культурный код» на «Радио 100».

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Сегодня в Челябинской области чествуют машиностроители. Эта отрасль на протяжении десятилетий играет важнейшую роль в промышленном развитии региона и является одним из базовых секторов экономики, подчеркнул губернатор Алексей Текслер. Наши предприятия производят широкий спектр востребованной продукции, реализуют инвестпроекты и оперативно реагируют на новые вызовы. Десятки тысяч южноуральцев, занятых в сфере, в условиях санкций и внедрения программы импортозамещения демонстрируют высокий потенциал, надежность и ответственность, отметил глава региона. В Саду Победы прошла патриотическая игра «Парад героев», организованная Центром народного единства Челябинска. Участниками стали представители спортивных федераций и общественных организаций региона. Команды собирали автомат Калашникова, оказывали первую помощь, метали гранату, переносили боеприпасы и не только. Для зрителей организовали тематические выставки с военными экспонатами. На площадке интерактивный музей СВО представил хронику событий фотовыставки «Сила в правде». В октябре жители Челябинской области смогут наблюдать два ярких звездопада. В период с 6 по 10 число на ночном небе можно будет увидеть метеорный поток Дракониды, а со 2 октября по 7 ноября – Ориониды. Телескоп для наблюдения не нужен. Метеоры видны невооруженным глазом, но потребуется удаленное от ярких огней место, открытый обзор и терпение, пишет издание «Губерния». О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, без осадков, ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
4: Для лиц старше 6 лет.
5: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 информация о погоде на завтра. В понедельник в Челябинске будет малооблачно, осадков не ожидается, ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 5 градусов тепла, завтра днем плюс 20.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Кто делает Южный Урал крутым? Молодежь. Где искать вдохновляющие истории успеха? В подкасте «Наше все» на телеканале ОТВ. Новый сезон проекта о талантливой молодежи региона. Это реальные имена, громкие победы и мотивации. Смотрите подкаст «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на ОТВ. Для детей старше 12 лет.
2: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дома хорошо. Рубрика о том, как сделать дом уютным.
1: Здравствуйте, с вами дизайнер интерьера Марина Кутепова. И сегодня я хочу поговорить о картинах в интерьере. Очень часто картину выбирают по принципу, подойдет ли она по цвету к дивану или шторам. Но мне кажется, что это не самый интересный подход. Картина не обязательно должна повторять цвета интерьера. Наоборот, иногда именно самостоятельное произведение искусства делает пространство более выразительным. В первую очередь я смотрю на масштаб. Маленькая картина на большой пустой стене может просто потеряться. А крупное произведение способно сразу изменить восприятие всей комнаты и стать ее главным акцентом. Важно и само место. Картина может поддерживать композицию над диваном, кроватью или консолью, но не обязательно должна висеть строго по центру. Иногда она интереснее работает в стороне, создавая асимметрию или добавляя интерьеру динамики. Отдельно стоит подумать о раме. Она может быть практически незаметной и оставить главным само произведение. А может стать частью композиции. Я не советую выбирать картину только потому, что она идеально подходит по цвету. В хорошем интерьере искусство может существовать немного отдельно от остальной обстановки. Гораздо важнее, чтобы сама работа нравилась и вызывала эмоцию. Картина вообще способна сделать интерьер более личным. Это уже не просто предмет декора, а вещь, которая говорит о вкусе, интересах и характере людей, живущих в доме. Поэтому при выборе картины я бы в первую очередь смотрела не на то, с чем ее можно сочетать, а на то, какое место она займет в пространстве и что добавит именно этому интерьеру. И помните, дома хорошо, когда он создан с душой.
0: Дома хорошо.

0: World News на радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Российские военные ночью атаковали центр обработки данных компании Vodafone в Киеве, который работал на украинскую армию. Об этом сообщила Минобороны. Компания предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного интернета для ВСУ, в том числе передачу разведывательных данных, говорится в сводке. Под удар также попали логистический центр Zalmer Group в Киевской области, хаб Дрон Каллендж в Одесской, штаб базы Восток ВМС Украины в порту Килия и склады беспилотников в Николаеве. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил министром обороны Айдоса Мырзахметова, сообщила пресс-служба главы государства. Ранее Мырзахметов занимал должность командующего силами специальных операций вооруженных сил Казахстана. В воскресенье Токаев освободил от должности министра обороны Даурена Касанова после гибели военных. 24 сентября во время учений на побережье Каспия при высадке личного состава с катера в море унесло 17 военнослужащих. Троих удалось спасти, 14 погибли. После произошедшего 5 должностных лиц системы Минобороны Республики задержаны. Кипр планирует пересмотреть и ужесточить условия программы предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции перед присоединением страны к Шенгенской зоне. Об этом заявил заместитель министра по вопросам миграции Пишут. Аргументы и факты. По его словам, за последние 2 года в ррамках программы было выдано около 1500 виз инвесторам. Власти намерены усилить контроль за соблюдением установленных требований получателями разрешений. Сейчас проводится проверка примерно 12 тысяч паспортов, выданных в рамках программы с 2013 года. Бывший министр спорта России Павел Колобков избран на пост вице-президента Международной шахматной федерации, а назначение объявили на Генеральной ассамблее организации в Самарканде. Кандидатуру Колобкова поддержали 78 делегатов. Сам он оценил такое решение ФИДЕ как поддержку России и российских шахматистов. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 5 градусов тепла, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Музыкалка на Радио 100. Музыка — это искусство оживлять тишину. Когда оно зародилось? Кто первый извлек звуки, которые сложились в мелодию? Музыковед Наталья Кучер и ведущая Радио 100 Ольга Деева приглашают вас в увлекательное путешествие к истокам зарождения музыки. От Древней Греции до современности, от отдельных звуков до музыкальных жанров. Все это в рубрике «Музыкалка» на Радио 100. Каждую субботу и воскресенье в 11:45 и в 15:45. Узнаем о музыке немного больше.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: на радио 100 информация о погоде на завтра. В понедельник в Челябинске будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 5 градусов тепла. Завтра днем плюс 20.
1: Радио 100. 100 FM.

Всем привет! С вами программа о переводе песен Language Time с Марией Полевщиковой. Сегодня я расскажу вам о песне Roxette Fading Like a Flower. Увидаю, как цветок.

In a time when the sun descends, alone, I ran a long, long way from home. В то время, когда солнце опускается, я бегу далеко от дома. To find a heart that's made of stone, чтобы найти сердце, сделанное из камня. Эта песня вошла в третий студийный альбом Roxette Joy Ride, который вышел в 1991 году. Автором музыки и текста стал Пер Гесли, а продюсером выступил Кларенс Офферман. Fading Like a Flower стала вторым синглом с альбома и одной из самых известных баллад дуэта.

Every time I see you, oh, I try to hide away, but when we meet, it seems I can't let go. Каждый раз, когда я вижу тебя, я хочу спрятаться, но когда мы встречаемся, не могу отпустить тебя. Every time you leave the room, I feel I'm fading like a flower. Каждый раз, как ты выходишь из комнаты, я чувствую, что я увядаю, словно цветок. По смыслу эта песня о человеке, который никак не может освободиться от болезненных чувств. Встреча с любимым снова вызывает сильные эмоции, а его уход ощущается как постепенное угасание. Именно поэтому образ цветка здесь становится метафорой душевного состояния героя. Песня звучит как большая эмоциональная баллада, а ведущий вокал...

0: Tell me why when I scream there is no reply. Скажи, почему, когда кричу, никто не отвечает. When I reach out, there is nothing to find. When I sleep, I break down and cry. Когда достигаю чего-то, там уже этого нет. Когда сплю, я ломаюсь и плачу. Клип на песню снимали в Стокгольме, в том числе в историческом районе Гамла-стан и рядом со Стокгольмской ратушей. Интересно, что съемки проходили в холодную погоду, что добавило видео особое настроение. А сама песня стала большим международным хитом. В США она поднялась до второго места в Billboard Hot 100. С вами была Мария Полевщикова. До новых встреч!
1: Language Time на радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Башкортостан назначил нового руководителя постоянного представительства в Челябинской области. Им стал 34-летний Рифат Ишмулин. Соответствующий указ подписал глава республики Ради Хабиров. Ишмулин планирует сосредоточиться на привлечении инвестиций, развитии промышленной кооперации с упором на искусственный интеллект и цифровизацию производства, а также на продвижение туристического потенциала Башкортостана. Отдельным направлением станет координация работы башкирских общественных организаций. На Южном Урале запустили программу «Фиджитал спорта» для реабилитации ветеранов СВО. Проект объединяет физическую активность и цифровые навыки. Сначала спортсмены соревнуются в виртуальной игре, а затем повторяют дисциплины на реальных площадках. Реализует программу филиал Госкомитета «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО региона и Южноуральский технологический университет. Прививку от гриппа уже сделали более 70 тысяч жителей Челябинской области, из них свыше 25 тысяч несовершеннолетние. Бесплатно привиться могут дети с 6 месяцев, работники медучреждений, школ, транспорта и ЖКХ, студенты, призывники, беременные женщины, люди старше 60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями. В этом сезоне используют вакцины с обновленным составом, в них включены 4 актуальных штамма вируса. О погоде. В Челябинске завтра будет малооблачно, осадков не ожидается. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью 5 градусов тепла, завтра днем плюс 20. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Почему все вкусное вредное?
4: Как часто нужно звонить маме, чтобы она не волновалась? Стоит ли покупать лотерейный билет?
5: Можно ли быть счастливым без денег?
6: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
7: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
8: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
9: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 информация о погоде на завтра. В понедельник в Челябинске будет малооблачно, осадков не ожидается, ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы 5 градусов тепла, завтра днем плюс 20.
1: Радио 100. Tonight.

осенний джаз на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Музыкалка на Радио Стол.
1: Друзья, здравствуйте. Это рубрика «Музыкалка» на Радио 100. Продолжаем знакомить вас с историей музыки. В эфире я, Оля Диева, и моя гостья, музыковед Наталья Кучер. Наталья, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Оля.
1: Неделю назад мы с вами начали знакомство с музыкой. Выяснили, что она была очень развита в Древней Греции. Сегодня пойдем дальше и окунемся в средневековую музыку. Да, послушаем ее. С чего начнем?
2: Ну, здесь нужно начать, наверное, с того, что средневековье — это такая эпоха в истории музыки, в которой всем управляла церковь. Музыка, в общем-то, в это время, она неотделима от религии, поэтому она, опять же, носит такой прикладной характер и обслуживает интересы церкви, поэтому в основном носит духовное такое предназначение. Конечно, была народная музыка, но она считалась языческой, и церковь ее там все время, гонения на нее были, она все время отвергала. И здесь у нас есть очень важная ключевая фигура — это папа Григорий Великий I. Музыканты, профессионалы, ну, может быть, и любители, наверное, слышали такое понятие, как григориан хорал. Это песнопения церковные, которые вот как раз этот папа Григорий Великий организовал в единый какой-то сборник, назывался он тогда «Антифонарий», и он стал ключевым сборником для Европейской церкви на очень долгое время. Хоралы, которые он собрал воедино, они отвечали церковному обиходу. Правильные такие песнопения, которые должны исполняться в церкви. И тогда это был действительно прорыв. Предлагаю чуть-чуть окунуться в это звучание, послушать музыкальный пример. Оно, конечно, опять же, не аутентичное, там, 6 века, но воссозданное.

0: Еще интересный факт, что в эпоху Средневековья начинает развиваться музыкальная наука. Как раз вот этот папа Григорий, ну, это церковный служитель, но он подготовкой певчих занимался для как раз церковной службы по своим сборникам хоралов.
1: Ну, то есть мы немножечко отошли от музыкальных инструментов и пришли именно к пению.
0: Да.
1: А что про музыкальные инструменты? Орган? Что там использовали?
0: Орган будет позже. Это, опять же, европейская церковь. То есть это католическая традиция, орган в церкви. Но пока вот церкви именно певчие. Певчие, которых они воспитывают, которые учат вот эти все песнопения. И очень сложно это было, потому что они там годами изучали эти песнопения, как говорится, с голоса. Вот он им поет, они запоминают.
1: Ну и как раз вот напрашивается вопрос про ноты, потому что когда есть ноты, уже понятно, как то или иное произведение исполнять. Ну, наверное, где-то здесь ноты и зародились, да?
0: Да, как раз вот в этот момент появляется первая такая очень еще примитивная нотная запись, невминная нотация она называется. То есть, что такое невмы? Мнемонические знаки, которые не показывали певцу конкретную мелодию. Они показывали, куда нужно пойти голосом, вверх или вниз, сколько протянуть тот или иной звук. То есть они как бы напоминали, что нужно вот так, как будто бы спеть. Примерное направление мелодии. В русской традиции это знаменное письмо было, знаменное пение. Они вот по этим знаменам пели. Невмы — это как раз начало вот этой вот традиции записывать произведения, да, которые легли в основу современной нотной записи. В XI веке появляется такой ученый-теоретик, он довольно известный, Гвидо Аретинский или Гвидо из Ареццо, из города Ареццо, который изобрел прообраз нашего пятилинейного нотного стана, которым пользуются сейчас все музыканты. Линеек было 4. Он их раскрасил в разные цвета, дал им название, что это значительно облегчило жизнь певцам, потому что они стали сами изучать эти песнопения уже как бы по нотам. И вот Гвидо назвал эти 4 линейки по-разному. У нас дошли названия ключей, которые позволяли читать эту нотную запись. То есть все музыканты пользуются в основном 2 ключами. Это ключ соль скрипичный, который называется, и ключ фа басовый.
1: Наталья, очень интересный рассказ. Отдельное вам спасибо за то, что вы доносите до нас это все простым, понятным языком. И я так понимаю, что нас ждет долгое и увлекательное путешествие в историю музыки. Скажите, пожалуйста, что в следующем выпуске мы обсудим, какой новый музыкальный этап?
0: В следующий раз поговорим о нотной записи и последствиях этого явления.
1: Музыкалка на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
5: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот, мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится, мать – порядок, папа – цирк, мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай, мама любит, папа учит, мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив принимаются. Графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
4: Почему утром я клянусь лечь в 10, а в полночь смотрю третье видео про енотов?
5: Почему у одних все, а у других сессия?
6: Сколько времени нормально не мыть посуду?
7: Математика знает ответы на все вопросы. И даже на такие. Смотрите «Лабораторию Земского» на телеканале «Урал-1».
8: По субботам в 11 утра. Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: 30 сентября, в день воссоединения новых регионов с Россией, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для Победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ для детей старше 16 лет.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Долой летнюю пыль! Только в сентябре в химчистке «Диана» скидка аж 20% на химчистку ковров и домашнего текстиля.
2: «Диана».
1: Подробности на сайте diana74.ru.
3: Молодые, дерзкие, невероятно талантливые – это они, молодежь Южного Урала. В новом сезоне подкаста «Наше все» вас ждут истории о тех, кто рискует, строит бизнес, создает искусство и меняет мир вокруг себя в юном возрасте. Смотрите «Наше все» каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 12 лет.
4: С 1 сентября электронный дневник для школьников, студентов колледжей и техникумов переезжает в приложение «Госуслуги. Моя школа». Вход только через учетную запись на госуслугах. В приложении доступны оценки, расписание, домашние задания и уведомления об изменениях. Старые приложения перестанут работать, поэтому установите «Госуслуги. Моя школа» уже сейчас.
5: Для лиц старше 6 лет.
6: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
7: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. Кавервиль. На радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Время заявить о себе на конкурсе рекламы «Право творить». Медиахолдинг «Первый областной» дает компаниям уникальную возможность проявить себя в конкурсе креативной рекламы. Здесь нет места шаблонам, только свежие идеи, смелые решения и настоящий креатив. Принимаются графические макеты, видеоролики, социальная видеореклама. Не откладывайте, прием работ завершается 14 октября. Подробности на сайте правотворить.рф.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем, ежедневно бегать, перейти на паровые овощи, стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: В Челябинской области идет набор в отряд «Барс» для защиты критически важных объектов на территории региона. Предусмотрены ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, своевременные выплаты за участие в сборовых мероприятиях. Для вступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с паспортом и военным билетом. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Диатоника на Радио 100. Где заканчивается обычный человек и начинается гений? Включайте диатонику на Радио 100. Психолог Юрий Гильстром и оперная певица Дарья Аброськина приглашают вас в путешествие по лабиринтам душ великих творцов. Неожиданный взгляд на классику. Как психологические особенности рождают бессмертные произведения. Диатоника. Диалог по белым клавишам. Диатоника. Слушайте во вторник и четверг в 19:45, а также в субботу в 16:45.
3: Для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Кавервиль на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗ МФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Радио 100. Вдали от суеты.

Радио 100. Радио 100. 100% комфорта.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. 100% комфорта. Радіо 100. Радіо 100. Комфорта.

0: Кавервиль на радио 100.
1: Спонсор рубрики Enza Home. Красивая мебель по доступной цене. ИП Копырина.
2: Хотите преобразить свой дом легко и быстро? Приходите в салон турецкой мебели Enza Home в центре интерьера «Магнит». 2000 квадратных метров готовых решений. Просто примерьте понравившийся дизайн к своей квартире или дому. Турецкая мебель Enza Home. Качество по доступным ценам. Улица Труда, 185А, третий этаж. Ваш интерьер уже ждет вас.
0: Кавервиль. На радио 100.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Люкс Тайм».

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: A cigarette

0: me of you.
1: Вы слушаете «Радио 100».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

it happens that I take a walk outside just to get